ikke snurre i. Når du døver begge i. Так что мне никогда не нужно, никогда не нужно, когда сидим мы на кинде. Ты даешь по келю кисер, лобы спрятаешь вести.